0: Ступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.
2: Програма обговорення теми дня триває. Ми сьогодні говоримо про мислення завіту і завершимо нашу розмову з запитанням про те, яким чином ми допомагаємо нашим дітям зміцнятися і пізнавати силу завіту з Богом. Маємо телефонний дзвінок, місто Київ. Доброго дня. Будь ласка, представтесь, ми вас слухаємо.
3: Вітаю всіх, це Віктор з Києва. Ну, я хотел сказать о том, что вот мы в свое время тоже были, в общем-то, без Христа и были чужди завета обетования, были безбожниками, в общем, и надежды не имели, и от общества израильского были отчуждены. То есть, в общем, ничего такого, чтобы, ну, короче, одним словом, язычники. Вот. А Бог делает то, что вот через Иисуса Христа, в нем мы созданы. Мы его творение во Христе, в Иисусе, мы созданы на добрые дела. То есть, когда Иисус Христос, через Иисуса Христа, Он для того, чтобы соединить двое из двух, делать одно, допустим, народ израильский и вот, призванный народ, допустим, соединить небесное и земное. То есть, вот то, что не соединяется, то, что вот, невозможно людям все делать. И вот он делает один народ и присоединяет к этому народу. И через Иисуса Христа мы все это получили, и, в общем, без него ничего это невозможно. А он все это делает. И вот все то, что написано, это написано, чтобы веровали. И благодаря вере получаем все, что нам необходимо. И вот эти вот взаимно скрепляющие связи, они делают человека, ну, верующим, и вот соединяет его больше и больше со Христом через различные обетования, через различные там места Писания, просто больше и больше соединяется с Богом. То есть вот этот момент, он, ну, только через веру.
2: Угу. Только через веру. Видите, и остаются нашими особистыми. Дякуємо.
3: Да. Взаимно скрепляющие связи такие. Бог это все делает, помогает нам. Слава Богу.
2: Слава Богу. Так, дякуємо. Ключове слово – Господь допомагає нам. Чому? Тому що Він – Отець Небесний. Навіть усвідомлення однієї цієї думки про те, що Він – наш Отець, достатньо, аби мати оці сили долати труднощі. Наша свідомість, ця свідомість про єдність з Христом, про цю таємницю завіту, таємницю, яка в нашому серці,